Johann Sebastian Bach, Prelюдия и фуга, ми минор, которую Мари Клэр Алена Еркехон.

Томазо Альбінони, концерт Шепоріїв Нвагахмбі Гамар, ре мінор, опус Інна Гамар 2. Катарумен Морис Андрен, Եվ Վյուրտեմբերգի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յորգ Ֆայերբերգ.